Я прошу тебя оставить. Расскажу, что встал. Твои руки и высота. Самого места. Сири, люди и места. Я между них так пуста. И до тебя не тесна. Крайне пусть я стану. Напишу тебе листа.